rozlupaní. Ty vcále nechce tě odvážet. Ты спас мой мишень, дат мне шпарни.